Сейчас магаи кетут чебигати с чепмачей вончкаг на стабом штиден и наском ногант тмег вончкаг ой вончсего джапта джишгадя мачапта джишкин мичан чагатайз бет мегай ию дебаджмон ге магуапче миджент тмегай вончкаг я на нё бихим бигсте из пичагатман бетак вончкаг умак джишгадя мсвет буксин но джем юбия гуаджем сва ни бетси лонгчаб.